Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Друзья, вы помните, где и от кого вы впервые услышали об Иисусе Христе и о Его любви? Хорошо, что вы это помните, но приняли ли вы Иисуса в свое сердце верою, как своего личного Спасителя? Если да, тогда благодарите Господа за это и живите так, как Он учит. А если кто-то еще не уверовал, тогда что препятствует этому? Читая Слово Божие, мы находим повеление Иисуса. «Идите, научите все народы, учая их соблюдать все, что я повелел вам». Эти слова Иисус сказал своим ученикам, последователям его учения. В вашем возрасте вы тоже можете рассказывать людям об Иисусе. Итак, наша тема сегодня – расскажите людям об Иисусе. А почему надо рассказывать людям об Иисусе, расскажу я вам после, как мы послушаем с вами песню. Если вы эту песню уже слышали, то пойте вместе с нами.

Итак, для чего надо рассказывать людям об Иисусе? Чтобы люди узнали об Иисусе, поверили в Него, покаялись в своих грехах и старались жить свято. Посмотрим библейские примеры, когда люди, услышав об Иисусе Христе, рассказывали о Нем и другим.

Иоанн Креститель, увидев идущего Иисуса, сказал двум своим ученикам: «Вот Агнец Божий!» И тогда оба ученика пошли за Иисусом. Одним из этих учеников был Андрей, брат Симона Петра. Иисус, обратившись к ним, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали, что хотят знать, где он живет. Тогда Иисус пригласил их, и они были с ним тот день. Обращаясь с Иисусом, Андрей поверил, что Иисус есть обещанный Мессия, то есть помазанник. Это была большая радость для него, ведь все евреи давно ожидали Мессию, и вот он здесь. Скажите, если у вас есть какая-то прекрасная новость, вы говорите о ней другим? Конечно же, вы спешите рассказать ее дальше, особенно близким. Так сделал и Андрей. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. И мы знаем, что Петр, второе имя его Симон, стал верным учеником Иисуса, которому Бог доверил великое дело. Другой пример. Филипп. Иисус встретил Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». И Филипп поверил, что Иисус есть Мессия. Затем Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил усомнился и сказал: «Из Назарета? Может ли быть что-то доброе из Назарета?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри сам». Нафанаил пошел. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Откуда ты знаешь меня?» Иисус говорит ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, так ты сын Божий, ты царь Израилев». Нафанаил поверил, что Иисус есть Божий сын, и тоже последовал за ним. Господь направил Филиппа к евнуху, когда тот ехал по дороге. Вы помните, кем он был и откуда ехал? Да, он был эфиоплянин, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех ее сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения. «О ком рассказал Филипп евнуху?» Филипп рассказал этому евнуху об Иисусе. Эфиоплянин поверил в Иисуса, принял крещение и продолжал путь свой, радуясь. Как хорошо, что есть такие люди, которые, услышав об Иисусе, поверили в Него и пожелали другим рассказать о Нем. Вторая причина, почему необходимо рассказывать людям об Иисусе Христе, это повеление самого Иисуса Христа. Он сказал: «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Вера в Него – это единственный путь спасения. Всякий верующий в Него, он не погибнет, а имеет жизнь вечную. Иисус сказал: «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, то есть к Богу, как только через Меня. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так писал апостол Павел.

А кто будет рассказывать об Иисусе? Или кто должен рассказывать об Иисусе? Ну, конечно же, тот, кто верит в Бога и исполняет Его волю. Друзья мои, человек, который не знает ничего об Иисусе Христе, который не верит, что Он Бог и Спаситель, будет ли он рассказывать людям об Иисусе Христе? Ну, конечно же, нет. Говорить людям об Иисусе с целью, чтобы они уверовали в Него как своего Спасителя, могут только те, которые сами верят в Бога, в Иисуса Христа, как личного Спасителя. Если человек верит, то он доверяет Богу и исполняет Его волю, все, что написано в Божьем Слове. Поступая так, верующий человек имеет знание от Бога, он правильно мыслит, правильно поступает и старается правильно жить. Иисус сказал, что люди, соблюдающие Божье Слово, блаженны, значит, они счастливые люди. А также Он сказал, блаженны слушающие Слово Божие и соблюдающие Его. То есть Слово Божие открывает, в чем состоит Божья воля, чего Бог ожидает от людей и что им надо исполнять. Божья воля открыта в заповедях. Например, любить Бога и ближнего. Если вы полюбите Господа и людей, то вам будет жалко, что они погибают без Бога, и вы будете стараться рассказать им об Иисусе. Но прежде чем людям рассказать об Иисусе, нужно что-то сделать еще. Первое – надо молиться. Молиться очень важно. Всякое дело надо начинать с молитвы. В молитве скрыта сила. Апостол Матфей пишет: «Просите, и данно будет вам». Нужно молиться, чтобы Господь указал, кому вам нужно рассказать об Иисусе, чтобы Бог помог вам это сделать смело, с мудростью и любовью, ведь без любви наши слова не имеют силы. Попросите молиться об этом своих друзей и родных. Второе. Прежде чем рассказывать об Иисусе, нужно быть добрым свидетелем. Порой надо не только сказать об Иисусе словами, но надо засвидетельствовать о своей вере поступками, не говоря ни слова. Апостол Павел сказал: «Мы неизвестны, но нас узнают». Люди не знают, что мы христиане, но по нашим поступкам узнают нас. Расскажу вам пример из жизни. Христианка стояла в очереди за хлебом, но когда она подошла к прилавку, вдруг мужчина, стоявший в очереди, закричал на нее, будто бы она встала без очереди, и потребовал встать в конце очереди. Несмотря на то, что она простояла всю очередь, она не стала доказывать, ведь люди это видели. Приняв это как испытание, внутренне молясь, она молча пошла и встала в конце очереди. Мужчина внимательно наблюдал за этой женщиной, а потом неожиданно, к удивлению всех, стал, извиняясь, говорить ей: «Я знал, что вы христианка, но не знал, что бывают христиане не только на словах, но и на деле. Я думал, что вы будете доказывать и кричать, но такого действия я не ожидал. И теперь приношу вам свои извинения и прошу вас, пройдите вперед и займите свое место». Христианка внутренне благодарила Бога за его защиту и прошла на прежнее место к прилавку. Он знал, что эта женщина христианка, но другие в очереди не знали, а теперь они узнали. Истинные христиане не кричат и не ругаются, но внутренне молятся и просят Бога о защите. Дела, поступки христианина всегда должны быть лучше, ярче его слов. Что же нужно еще сделать? Искать и видеть возможности, чтобы свидетельствовать. Если вы едете в автобусе, в поезде, то можно говорить об Иисусе своим попутчикам. Возможно, к вам пришли неверующие люди по какому-то делу. Вы можете подойти к ним и рассказать об Иисусе. А можете специально пойти со старшими кому-то, чтобы рассказать о Спасителе. Можно говорить ученикам в школе, в больнице, соседям и так далее. Как и о чем рассказывать? Постарайтесь вступить в общение с человеком и при необходимости оказать посильную помощь. Искать подходящие моменты, случаи, при которых мы можем словом или делом
сказать об Иисусе. Расскажу пример из жизни. В группе воскресной школы у девочки из неверующей семьи неожиданно умер младший братик. Посетив эту семью, учительница воскресной школы выяснила, что им нужна помощь в организации обеда после похорон. Она и другие верующие из церкви взялись за эту работу и с Божьей помощью справились. Оказав необходимую помощь, они проявили любовь Иисуса Христа и стали добрыми свидетелями Его. Потом они пригласили эту семью в дом молитвы в воскресный день. И те люди пришли. Теперь эта семья постоянно посещает собрания. Бабушка и папа этой девочки уверовали в Иисуса Христа. Как хорошо, когда мы окажем нужную помощь людям, тогда они будут больше расположены слушать об Иисусе. Бог призывает нас ради Христа делать добрые дела. Рассказывая пожилому человеку об Иисусе, помоги донести его ношу или предложи помочь по дому и сделай это хорошо, с любовью. Рассказывая своему ровеснику, вы можете предложить ему свою помощь в учебе или деле, которое ему надо сделать дома. Если вы не знаете, как, где и какие дела вам можно сделать, то скажите об этом Иисусу и спросите, как спросил апостол Павел: «Господи, что повелишь мне делать?» Нужно искать такие возможности, а не уходить от них. Иисус сказал: «Ищите и найдете». Пастор Франклин Грейм говорил: «Вы на правильном пути уже тогда, когда даете картофель алчущим или чашу холодной воды жаждущим. Помогайте нуждающемуся».

О чем рассказывать? Рассказать надо о любви Бога к человеку. Человек – творение Божье, должен был жить по его святым принципам и в тесном общении с Богом, но первый человек проявил непослушание и избрал собственный путь. Так грех пришел в этот мир через первого человека. Это привело его к разрыву с Творцом. Бог произносит свой справедливый приговор. Он предупреждает, что ожидает грешника. Он говорит в слове своем: «Ибо возмездие за грех», то есть наказание за грех, – это смерть. Некоторые думают, что можно соединиться с Богом через хорошее воспитание, добрые дела, собственные усилия, но это не так. Бог имеет свои требования для примирения, восстановления отношений с Ним. Богу нужна святость, а человек грешен и со своей стороны не имеет никакой возможности восстановить отношения с Богом. Бог знал, что человек не может сам спастись, и поэтому Он отдал Своего Святого Сына, Иисуса Христа, на страдание и смерть за грехи всех людей. Это была великая жертва любви. Иисус – единственный, кто прожил жизнь без греха. В своей святости Он заступится пред Богом за человека. Его святая жертва стала примирением для всех людей, всех поколений. Человек не только должен знать о спасении, ему необходима личная встреча с Иисусом Христом, к этому призывает сам Иисус Христос. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Чтобы получить спасение, нужно лично призвать имя Господа, обратиться с покаянием, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Надо сказать человеку: Бог любит и тебя, или вас тоже. Он желает, чтобы и вы приняли спасение. Что еще можно рассказать? Можно рассказать о своем обращении к Иисусу. Когда Иисус помогал одному человеку, Он сказал: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и рассказал и проповедовал всему городу, что сотворил ему Иисус. Будьте готовы и вы рассказать людям о вашем обращении к Иисусу. Ваше свидетельство тоже важно. Также важно и то, чтобы, говоря людям этого мира о спасении, самим иметь доброе влияние, отличаться своими словами, действиями и внешностью. Что же нужно еще рассказать? Или что можно еще рассказать? Рассказать, как хорошо жить с Иисусом. Друзья, хотя путь христианина нелегкий, но тот сердечный мир, который дает Иисус Христос, приносит радость. В Библии написаны прекрасные слова: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем». Иисус прощает, когда Его просят о прощении. Он утешает, ободряет, помогает в трудностях, дает силы прощать обидчика, дает хороших друзей и так далее. Иисус – наш добрый пастырь, который заботится о нас. Что нужно еще сделать? Подарить Евангелие или трактат с указанием адреса молитвенного дома и пригласить на богослужение. Дорогие мои, Бог совершает свои действия в жизни людей, но Господь хочет, чтобы в этой работе принимал участие и каждый из нас. Да поможет вам в этом Господь и даст большое желание рассказывать людям о спасении от вечной погибели через Иисуса Христа. Если вы уже имеете спасение, тогда спешите рассказать другим о нем. Помогите человеку сделать шаг навстречу Господу. А если вы еще не знаете об Иисусе, но сами еще не имеете спасения, тогда спешите это сделать, пока Иисус еще ждет.

Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Без меня не можете делать ничего». Утром слышен Петин крик. «Потерялся мой дневник! В школу не смогу пойти! Нужно мне дневник найти! Где же мне его искать? Загляну-ка под кровать!» Поискал и там, и здесь, не нашел его нигде. И с расстроенным лицом Петя говорит с отцом. Просит: «Папа, подскажи, где дневник я положил?» Сыну дал отец совет: «Не забудь, что Бог есть свет. Сам не сможешь ничего. Попроси помочь Его». Петя жалобно сказал: «Бог, открой мои глаза. Без тебя я как во тьме. Ты найди пропажу мне». Что за чудо! Все вокруг засияло светом вдруг. И увидел в этот миг Петя собственный дневник. Он лежал на рюкзаке, закрывал его пакет. Но Господь об этом знал, Пете сразу показал. Книжки все в рюкзак сложив, в школу он скорее бежит. По молитве добрый Бог быстро мальчику помог.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать первую главу послания к евреям. Главная идея этой главы — это демонстрация возвышенного положения Божьего Сына Иисуса Христа как истинного Слова Бога, через которое Бог явил свою волю этому миру. Но кроме утверждения о том, что этот Сын являлся окончательным и полным Словом Бога к человечеству, автор послания к евреям сообщает нам в начале этой главы некоторые потрясающие истины о Божьем Сыне. Он показывает его полное превосходство над всем тем, что когда-либо существовало в этом мире. И я уверен, что ни один из нас не способен полностью охватить своим разумом все это. Нам сообщается, что этого Сына Бог поставил наследником всего и через Него сотворил века. Этот Сын является сиянием Божьей славы и образом Его ипостаси. А еще Он держит все словом силы Своей, совершив Собою очищение наших грехов. И, наконец, Он воссел, одесную престола величия на высоте. Обо всех этих аспектах положения Христа нам говорится в первых трех стихах этой главы. Давайте прочтем эти строки. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Однако в этом стихе нашел отражение еще один важный аспект, касающийся нынешнего служения Христа. Как я полагаю, именно эту мысль подразумевал один мой знакомый автор, который сказал, «Сегодня в небесной славе пребывает один человек, однако церковь уже давно упустила его из виду». Нынешнее служение Спасителя можно охарактеризовать так. Он умер в этом мире, чтобы спасти нас, и Он пребывает на небесах, чтобы хранить наше спасение. Он несет служение ходатайствования, служение пасторства, служение водительства для своих людей. И хотя сейчас Христос пребывает одесную Бога на небесах, Он все равно непосредственным образом участвует в жизни всех тех, которые принадлежат Ему. И Он доступен каждому из нас. Друзья мои, в чем вы нуждаетесь? Вы нуждаетесь в милости? Вы нуждаетесь в помощи, вы нуждаетесь в мудрости. В чем бы вы ни нуждались, почему бы вам не обратиться к Нему за всем этим? Если вы попросите Его вступиться за вас, Он совершит это, руководствуясь своей волей. Но не путайте Его волю и вашу собственную волю. Молитва — это вовсе не попытка убедить Бога совершить что-то такое, чего Он сам не собирался сделать. Молитва — это механизм, который позволяет нам с вами оказаться в рамках программы и плана Бога. И Христос находится сейчас одесную Отца, вечно живой, чтобы совершать ходатайствование за нас. Вот почему мы с вами можем получить милость и обрести благодать в те минуты, когда они нам так необходимы. В этом состоит суть нынешнего служения Христа, и это делает данные стихи послания к евреям действительно реальными для нас с вами. Друзья мои, Будда не может помочь вам. Мухаммед не может помочь вам. Ни один из основателей современных религий не может помочь вам. Один знакомый как-то рассказал мне, как один так называемый целитель помог ему в свое время. Сейчас этот мнимый целитель уже ушел из жизни. И я спросил своего знакомого, сможет ли он получить помощь теперь.
Он ответил, что, конечно же, нет, ибо этот целитель уже мертв, и в этом ответе кроется вся суть. Он мертв, но Иисус жив. Наш великий первосвященник сегодня жив. Как-то мне рассказали историю о том, как в 70-е годы в Москве группа молодых людей решилась на дерзкий поступок. Утром в пасхальное воскресенье развернуть транспарант перед самым мавзолеем Ленина. На транспаранте были такие слова: «Ленин мертв, но Иисус жив». Я не знаю, завоевал ли этот храбрый поступок кого-то для Господа, но определенно это был весьма смелый шаг со стороны ребят, а суть их поступка перекликалась с основной темой послания к евреям, провозглашая, что Ленин мертв, а Иисус жив. Он тот, кто может помочь нам сейчас. Он тот, к кому вы можете обратиться. Это и есть главная мысль послания к евреям. Когда он воссел одесную престола величия на высоте, он принес туда с собой такую славу, которой не имел даже Бог-Отец. Этой славой являлось его собственное тело, в котором он совершил наше искупление на этой земле. Он отдал себя, он пролил свою драгоценную кровь, чтобы мы с вами обрели жизнь. Поэтому сегодня это послание имеет очень большое значение для всех нас. Однако мы должны иметь в виду, что хотя учение этого произведения предназначено для верующих всех народов и всех времен, в первую очередь оно было адресовано верующим иудейского происхождения. Например, утверждение, что по своему положению Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, было в особой степени значимым именно для евреев. Более того, автор идет дальше и говорит своим читателям, что Христос стоял даже выше самих Божьих ангелов. Дело в том, что ангелы имели очень большое значение для всех евреев, потому что большинство представителей иудейского народа были прекрасно знакомы с Ветхим Заветом. Все иудеи рассматривали ангелов как существа, стоящие всего лишь на одну ступеньку ниже самого Бога. Они знали о том, что ангелы являлись многим Божьим людям и пророкам Ветхого Завета. Иными словами, для них ангелы были очень важными созданиями. Слово «ангел» по-гречески «ангелос» буквально переводится как «посланец». Это слово может относиться как к обычным земным посланцам, так и к посланцам небесным. Есть целый ряд Божьих созданий, обладающих сверхъестественной природой, и Писание немало говорит нам о них. Я думаю, что нас с вами весьма удивило бы, если бы мы вдруг узнали точное число ангелов, живущих в этой вселенной. Они называются воинством небесным, а это значит, что их число очень велико, причем их число не уменьшается и не растет, однако у нас нет даже малейшего представления о том, сколько ангелов реально существует в этой вселенной. И все они играют весьма важную роль в Божьем плане. Однако Христос стоит выше ангелов. Прочтем 4 стих. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее над ними наследовал имя». Христос неизмеримо превосходит всех ангелов. В ветхозаветные времена в своем служении Израилю ангелы занимали очень высокое положение. Кстати сказать, закон Ветхого Завета был дан детям Израиля посредством служения ангелов. Об этом мы, например, читаем в послании к Галатам в 19 стихе 3 главы, где Павел пишет: «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника.
Именно поэтому на завесе в храме были вытканы херувимы, а также золотые херувимы украшали крышку самого ковчега завета. Также мы читаем, как видение Серафима было явлено пророку Исаии. А из книги Откровения мы узнаем, что после ухода церкви из этого мира ангелы начнут новый этап своей работы, обрушивая на этот мир справедливый Божий суд. Однако сейчас я скажу одну вещь, которая может не понравиться многим моим слушателям. И тем не менее, я скажу, что уверен, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Я знаю, что кто-то возразит и скажет: «Но как же так? Ведь мы все имеем ангелов-хранителей». Надо сказать, что меня лично всегда занимал вопрос, откуда вообще взялась эта идея об ангелах-хранителях. Я не думаю, что в природе вообще существуют какие-то ангелы-хранители. Некоторые скажут: «Да, но ведь каждому из нас нужен свой ангел-хранитель». Друзья мои, позвольте мне задать вам вопрос. Вы являетесь чадом Бога? Ибо если вы Божье дитя, то внутри вас обитает Святой Дух Божий, являющийся третьей личностью триединого божества. Что же может сделать для вас ваш ангел-хранитель, чего не смог бы сделать Святой Дух? Я не думаю, что вам нужно много времени для того, чтобы понять справедливость этих простых рассуждений. Поэтому я лично убежден, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Хотя надо признать, что сегодня этот вопрос становится все более запутанным и опасным вследствие того, что в этом мире мы видим все более явные проявления бесовства. Более того, я сам держал в руках несколько книг, авторы которых прямо заявляли, что ими движут бесовские силы. Правда, сами они называли эти силы ангельскими. Но, друзья мои, служение ангелов не предназначено для наших дней. Сама идея о том, что в наше время ангелы совершают свое служение в церкви, возникла вследствие того, что среди ранних христиан были прекрасные художники, которые любили рисовать ангелов. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь из них когда-либо встречал ангелов. И тем не менее, они очень усердно рисовали их. Если вам доводилось бывать в Сикстинской капелле в Ватикане, вы знаете, что, смотря на сводчатый потолок, кажется, будто ангелы летают у вас прямо над головой. Эти ангелы находятся там повсюду, и кажется, что они связаны со всем в этом мире. Нет сомнений, что Микеланджело очень нравилось изображать ангелов. И хотя я рад, что мне довелось увидеть Сикстинскую капеллу, я бы не стал идти на большие жертвы ради того, чтобы вновь побывать там. Я знаю, что мои слова разобьют сердца некоторых ценителей искусства. Но я еще раз повторю, что у меня нет особого желания вновь посещать Сикстинскую капеллу. А причина состоит в том, что ее автор хочет убедить нас, что ангелы тесным образом связаны с жизнью каждого из нас сегодня. Друзья мои, на самом деле нам нужно иметь дело с живым Спасителем. Поэтому давайте отодвинем в сторону ангелов, ибо мы не должны приходить к Богу через ангелов. Мы имеем Святого Духа, а также мы имеем Христа, нашего великого ходатая. Давайте перестанем думать об ангелах и сосредоточим все наше внимание на личности Иисуса. Он стоит выше любых ангелов, будучи намного превосходнее их всех. Слово «ангел» буквально переводится как «посланник», и в этом понятии не подразумевает ничего, кроме этой самой концепции.
Ангелы поклоняются Господу Иисусу. Они являются сотворенными созданиями. Христос же намного превосходит всех ангелов. И это утверждение догматично и безапелляционно доносится до нас в послании к евреям. Считается, что в Ветхом Завете Господь Иисус Христос являлся людям в виде ангела Господнего. Как бы там ни было, в Новом Завете он стал человеком, и, получив облик человека, он уже более не появляется в виде ангела Господнего. Теперь он человек, Иисус Христос, который сегодня стал Сыном Человеческим. В этом и состоит главная мысль послания к евреям. Начиная с 5 стиха 1 главы этого послания, мы встречаем целую серию выдержек из Ветхого Завета. Здесь мы встречаем в общей сложности 7 отрывков, 6 из которых взяты из книги Псалмов. Псалмы говорят нам о Христе больше, чем они могут сказать о любом другом человеке. Вся книга Псалмов — это книга о нем. Да, это был сборник храмовых песнопений, но тем не менее все эти песни о нем и возносят восхваление ему. Более того, ветхозаветные псалмы представляют нам даже более полное изображение Христа, нежели то, что мы можем почерпнуть из Евангелия. Используемые здесь отрывки играют очень важную роль. Автор послания к евреям цитирует Ветхий Завет для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою мысль, что Божий Сын намного превосходит всех ангелов. Давайте прочтем 5 стих. «Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Фраза «Ты, сын мой, я ныне родил тебя» представляет собой отрывок из 7 стиха 2 псалма. В 13 главе книги «Деяния апостолов» нам приводится замечательная проповедь Павла, которую он произнес в Антиохии Писидийской. В этой проповеди апостол цитирует данный стих, говоря, что эти слова не имеют никакого отношения к Вифлеему, но говорят о воскресении Христа и о том, как Он возвратился из мертвых. Поэтому Христос — это единственный, кто мог умереть за грехи мира. Ни один ангел не мог спасти нас, друзья мои. Только Христос мог стать человеком и заплатить цену причитавшегося нам наказания, то есть принять смерть. «Ибо возмездие за грех — смерть», как сказано в 6 главе в 23 стихе послания к римлянам. Ему было необходимо пролить свою кровь, ибо без пролития крови не бывает прощения, как написано в послании к евреям в 9 главе в 22 стихе. Вот почему он совершил это искупление для нас с вами. А затем он возвратился от смерти к жизни. Почему? Да потому, что он является сыном. Фраза «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном» является отрывком из второй книги царств. Это было Божье обетование, данное в свое время Давиду, когда Бог заключил с ним свой завет. В 7 главе, в стихах с 12 по 14 мы читаем: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Я знаю, что некоторые люди утверждают, будто бы человеком из колена Давида, которому были посвящены эти слова, являлся Соломон. Что ж, 5 стих 1 главы послания к евреям демонстрирует нам совершенно ясно, что когда Бог
давал Давиду это обетование, оно имело отношение к Господу Иисусу Христу. По этому вопросу я слышал доводы «за» и «против». Но все эти споры бессмысленны, когда у нас есть явное подтверждение самого Писания, что эта фраза имеет отношение к нашему Спасителю. Он один исполнил данное пророчество. Прочтем 6 стих. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Этот стих представляет собой выдержку из 7 стиха 96-го псалма. Ангелы Божии обладают великой славой, но даже они стоят намного ниже Сына, ибо все эти ангелы — Его ангелы, они Его служители, они поклоняются Ему. Они поклоняются Ему, а вовсе не Он поклоняется им. Теперь посмотрим 7 стих. «Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Этот стих использует слова 4 стиха 103-го псалма. Там говорится, что все ангелы принадлежат Господу. Они Его служители и возносят Ему поклонение. Это очень важно увидеть и понять. Автор послания к евреям, а по моему мнению это был апостол Павел, показывает нам, что Христос стоит намного выше всех ангелов. И в качестве доказательства нам приводится Писание Ветхого Завета. Теперь нам понятно, какое колоссальное значение имеют две первые главы послания к евреям. Эти главы закладывают основания для всей этой книги, которая ведет разговор о нынешнем служении Христа для всех верующих. И как важно, чтобы мы осознавали этот факт, что сегодня у нас есть живой Христос, сидящий в этот самый момент одесную Бога. Он более реален, чем каждый из нас, потому что никто не в силах сказать, что будет с нами после окончания этой передачи. Мы просто не знаем, что принесет нам грядущий день. Но Христос будет находиться там, в горнем, восседая одесную Бога ради нас с вами. Сегодня Он является реальным, живым Христом. Христос — это Сын, а ангелы являются Его слугами. Христос является Царем, а ангелы подчинены Ему. Христос является Творцом, а ангелы — Его творением. И в этот момент Христос ожидает того времени, когда Его враги сделаются подножием Его ног. Никогда Отец не возвышал подобным образом ангелов, но Он говорит, что однажды наступит день, когда Его Сын будет править этим миром. Этот замечательный раздел представляет нам божественность Господа Иисуса Христа и Его возвышенное положение, ибо Он стоит неизмеримо выше ангелов, потому что Он Бог. Но в нашей следующей лекции мы поговорим об уничижении Христа, когда Он стал человеком и тем самым оказался даже ниже ангелов. В наших следующих передачах мы с вами увидим Его человеческую сущность. А сегодня давайте попрощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.